Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: 2.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Ленина в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, вы помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру, и вы пишите Chicken.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

Новостикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Щукин FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Новокузнецке 8.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Чикен FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать, но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Сочи, Великий Новгород. У нас ресторан находится в центре, тут очень много туристов в городе у нас. Бывают и постоянные гости, и приезжие гости. Частенько приходят в ресторан гости с других городов. Мы предлагаем новинки, что побольше берут у нас в ресторане. Самые ходовые продукты, самое вкусное предлагаем им.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, с какого города?
2: Меня зовут Даша, я с ресторана «Ростик Сампа», город Петрозаводск.
1: Расскажи, в какой номинации участие принимала?
2: Я принимала участие в номинации «Менеджер» и заняла 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе сейчас?
2: Я счастлива, потому что это последний год, когда я могу здесь участвовать, так как я стала заместителем директора, и я взяла от этой лиги все, что я могла взять напоследок.
1: Ну, а вообще, как готовились? Как-то по-особенному, не знаю, тренировались, что-то там повторяли и так далее? Или просто в рамках того, что это уже работа, обычно, привычно, мы и так все это прекрасно знаем?
2: Это привычная работа, но я готовилась в рамках чек-листа, который нам отправили, и вот ровно по нему все делала.
1: Кому хотелось бы выразить слова благодарности, может, за поддержку?
2: Я хочу сказать спасибо своим директорам. Одна готовила меня, вторая сейчас поддерживала вместе с первой же, потому что у нас теперь новый директор, Эрика и Ульяну. Вам большое спасибо и большой привет. И также всей нашей команде Сампа, потому что они поддерживали меня и нашу сотрудницу Алену, которая выиграла 2 место на сэндвичистах.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана «Ростикс Глобус» Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. FM.

Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ой, она топ во всех традициях. У, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Ой, дай денег, таз любиться. Ой, оу, мисс, плиз, я

0: confused.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения. Так держать, и напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Песня выносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Алена, я из города Петрозаводска, ресторан «Сампа». Я принимала участие на станции «Сэндвичист», заняла 2 место.
1: Поздравляю. Вообще, как готовились к этому результату? Как-то, может быть, по-особенному, какой-то подход, какие-то тренировки, может быть?
2: Стояла на станции у себя в ресторане на позиции и учила стандарты.
1: Поделитесь эмоциями, впечатлениями от конкурса, может, от своего выступления. Что понравилось, что запомнилось?
2: Запомнилось то, что очень много участников, очень организация, мне понравилось, здорово. И ресторан, в котором на финале мы участвовали, проходили, очень здоровский, классный вообще.
1: А команда вашего ресторана вас как-то поддерживала, не знаю, мотивировала, какие-то там кричалки, что-то такое было?
2: Да, нас поддерживала вся команда ресторана, директор, ТУ. Все постоянно писали, спрашивали, ну что там, как там. Вот, мы все время на связи, все нас поддерживают.
1: Да, ну и вы можете им как-то передать привет, поблагодарить их за эту поддержку прямо сейчас.
2: Конечно, всем спасибо большое. Город Петрозаводск, все рестораны. Ресторан «Победа», ресторан «Лотос Плаза», ресторан «ПТК» и сам по Петрозаводск, вы лучшие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Леше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM, можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Rostix важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Rostix. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Weekend FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, читаю ваше сообщение. Ресторан «Галутвин» в Москве на связи. Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в Телеграм-канале.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Hello, Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Взаимодействие очень хорошее у нас с сотрудниками, дружными, и даже с директором очень хорошие отношения. Каждый выполняет свою работу.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцево, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало 2 человека всего. Я вот со Старцево, и девочка у нас приехала, Диана Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял 3 место по панировке, в этом году, ну, не занял 2 места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды «Ростикс», потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. «Ростикс» – одна из тех компаний, которая, ну, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцево», привет. Всем кайф. Это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, а на связь выходит новороссийский ресторан «Ростикс» Ленина. Привет всем ребятам этого ресторана, классных смен, хорошего настроения и привет Милане.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях — это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.

0: суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Что понравилось в этом году?
1: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе. Запоминается абсолютно все.
0: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
1: Да, нас... Хочу передать вот как раз поддержку. Спасибо за поддержку. Это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Мы читаем ваши сообщения. Отправить их можно через портал chicken.fm. Нам пишет Мухаммед из ресторана «Ростик» с Марфина. Большой салам алейкум. Лучший жаровщик на связи. Джан желает удачи всем в среду. 50 на 50. Сделайте лям 200. Вот такое пожелание. Уверен, коды, пароли все приняты и все поняты.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, мы продолжаем наш эфир сообщением из Брянска, из ресторана Ростикс Аэропарк. Всем ребятам и девчатам этого ресторана огромный привет, хорошего настроения, продуктивных смен и привет Кириллу. Ребята, признавайте друг друга обязательно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор. Chicken FM.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Барнауле полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: дарил бы всем подряд.
1: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
2: Командная работа — это когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит: «Давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторан «Свобода и год». Моим наставником была Татьяна, она с Уазис Плаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Уазис Плаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.
0: Chicken FM. Включай амбиции, достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого-то ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, с ресторана Калина Мол.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать привет и какие-то слова благодарности. Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, на связи Гульнара. Она работает в ресторане «Марфина» и признается в любви и ресторану, и коллегам, в особенности Екатерине Соловьевой, Айзерику Турусмамбетову и Амину Кенжаеву. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоухат, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственников и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Сибиряков-Гвардейцев на связи, ресторан из Новосибирска. Пишет нам Мадина, и она благодарит всю свою любимую команду за профессионализм и отличные результаты. Ребята, вы настоящие герои, профессионалы своего дела. Я вас очень ценю и люблю всем сердцем. Спасибо, мои дорогие сибиряки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Любишь музыку так же, как наш фирменный соус? Тогда для тебя рубрика «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Яврости, найти закрепленный пост и оставь комментарий голосовое. Привет, песня, исполнитель. Все просто. Пиши из какого-то ресторана и готовься услышать свою любимую песню в эфире Chicken FM. Твой заказ уже принят, и скоро мы подадим его горяченьким.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим. Спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая. Стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Olympics. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы из города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Мои эмоции. В прошлом году мы заняли третье место, но в этом году прям хотели первое место, и мы получили первое место. Да.
3: Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
3: Обязательно.
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали наш ресторан. Директор, замдиректора,
3: территориальные управляющие.
2: Все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете, вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели самое главное – это гостемания у нас.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это послание от Ильи из ресторана «Ростикс» в Сестрорецке. Привет всей команде «Дом Леонтьева». Желаю всем хорошей смены и только положительных оценочек. И, конечно, позитивного настроения. Пусть все так и будет. Ребята, обязательно пишите и признавайте друг друга.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM, нам пишет Дмитрий из ресторана «Ростикс» обводной канал в Санкт-Петербурге. И Дмитрий передает привет всем сотрудникам этого замечательного заведения. Всем ребятам и девчатам из Санкт-Петербурга мы Чикен FM тоже передаем привет. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: В Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда гость заходит в Ростикс, он приходит не только за курочкой. Хотя за ней, конечно, тоже. Но еще за ощущением, что ему здесь рады. Чистый зал, быстрый сервис, улыбка и фраза «хорошего дня» работают иногда сильнее двойного эспрессо. Забота, она в мелочах. И именно из них складывается тот самый сервис, ради которого возвращаются снова и снова. Не забывай замечать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, на почту радиособака.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Саша Горельков – это территориальный управляющий, невероятный просто человек. Он очень справедливый, строгий, но справедливый, честный. Он тебе всегда все скажет, подскажет, научит, расскажет. Он очень много в меня вложил. Он меня с младшего менеджера вырастил до директора ресторана второго уровня. Дальше потерянный HR. Тоже потрясающая девчонка. Обожаем, любим ее всей душой. Ром Романов, наш QA тоже. Строгий, но справедливый тоже. Всегда подскажет, всегда можем позвонить по любому вопросу, там, касаемо стандартов. Всегда все поможет, приедет, научит, объяснит, настроит. Вот, очень любим.
0: Дай 5! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Лига Роста Ростикс – это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
2: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
3: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
2: Расскажи, в какой номинации ты сегодня одержала победу?
3: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
2: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
3: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу. Для меня это небольшой шок, неожиданность. Ну, мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывело то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
2: Ну, а в чем твой секрет успеха?
3: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секретов больше нет.
2: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
3: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые спонтанно момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое, я вас очень люблю.
1: Чикен ФМ. На связи с командой.
4: Здесь Чикен ФМ, здесь МС Дарья из ресторана «Ростикс» Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Отправить сообщение в эфир легко и просто через портал chicken.fm. Это сделал Богдан из ресторана в Новосибирске, Ростикс Пархоменко. Привет всем ребятам, кто на смене. Хорошего настроения и будьте такими же классными, какие вы есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

что this is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я бахаю.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Chicken FM.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: эфире Chicken FM.
1: Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из Экстальяна Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Янки из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене? Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Rostix важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Rostix. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Карина из ресторана «Ростикс» в Копейске, проспект Славы, 8. Карина передает привет всем коллегам. Любимые, я вас люблю. Поставьте им, пожалуйста, их любимую песню «Sigma Boy». Карина, заказать песню любимую всегда можно в рубрике «Заказ принят». Она вас ждет в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Go. Chicken.

0: miles away. Chicken FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Chicken FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать. Но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 20:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: «Там без диджея» на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM. Vibes

0: Мой наставник.
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
2: Радио Чилинка.
0: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

0: Мостикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Моим любимым чекашкам высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть.

0: Дай вам стиля. Let's go.
1: В Москве 2 часа дня.
2: Звучит сочно.
1: А в Магадане 22:00. Chicken FM звучит сочно. Go. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси в Новгороде.
2: Мы очень ждем рост, и всем рестораном настраиваемся на то, чтобы его пройти на «Б», а лучше «А», и прикладываем к этому все усилия и силы всей команды.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, нам пишет фарангиз из ресторана «Ростикс» Орехово-Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит 2.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 15.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Екатеринбурге 5 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: команда «Большое сердце».
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане «Марфина», тренером. У нас есть девочки, они идут и сдают просто вот каждый раз. По своей воле они идут, хотят помочь.
2: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

Диагностикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь, с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Командная работа — это когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит «давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела, это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
2: Я Бростикс. Зажигаю с командой.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe Rostix.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

в Калининграде 16. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу эфире.
1: Любишь музыку так же, как наш фирменный соус? Тогда для тебя рубрика «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, найти закрепленный пост и оставь комментарий голосовое. Привет, песня, исполнитель. Все просто. Пиши, из какого ты ресторана, и готовься услышать свою любимую песню в эфире Chicken FM. Твой заказ уже принят, и скоро мы подадим его горяченьким.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем, как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми.
2: Это «Имба».
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Текс Альтаир и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения. Так держать, и напоминаю всем. Признавайте коллег, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда гость заходит в Ростикс, он приходит не только за курочкой. Хотя за ней, конечно, тоже. Но еще за ощущением, что ему здесь рады. Чистый зал, быстрый сервис, улыбка и фраза «хорошего дня» работают иногда сильнее двойного эспрессо. Забота, она в мелочах. И именно из них складывается тот самый сервис, ради которого возвращаются снова и снова. Не забывай замечать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
2: Я Бростикс. На полную. Amazing sound.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Читаю ваше сообщение. Ресторан «Голудвин» в Москве на связи. Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле «Ростикс».

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.

0: 19.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Оренбурге 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Go. Chicken.fm.

0: FM.
1: Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стад, где обедаем.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. «Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: В Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ресторана и с какого города?
2: Меня зовут Алена, я из города Петрозаводска, ресторан «Сампа». Я принимала участие на станции «Сэндвичист», заняла второе место.
1: Поздравляю. Вообще, как готовились к этому результату? Как-то, может быть, по-особенному, какой-то подход, какие-то тренировки, может быть?
2: Стояла на станции у себя в ресторане на позиции и учила стандарты.
1: Поделитесь эмоциями, впечатлениями от конкурса, может, от своего выступления. Что понравилось, что запомнилось?
2: Запомнилось то, что очень много участников, очень организация мне понравилась, здорово. И ресторан, в котором на финале мы участвовали, проходили очень здоровски, классно вообще.
1: А команда вашего ресторана вас как-то поддерживала, не знаю, мотивировала, какие-то там кричалки, что-то такое было?
2: Да, нас поддерживала вся команда ресторана, директор, ТУ. Все постоянно писали, спрашивали, ну что там, как там. Вот, мы все время на связи, все нас поддерживают.
1: Ну и вы можете им как-то передать привет, поблагодарить их за эту поддержку прямо сейчас.
2: Конечно, всем спасибо большое. Город Петрозаводск, все рестораны. Ресторан «Победа», ресторан «Лотос Плаза», ресторан «ПТК» и сам по Петрозаводск, вы лучшие.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Ростикс.

0: сочно. Chicken.fm.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс, важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцево, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало 2 человека всего. Я вот со Старцево, и девочка у нас приехала, Диана, с Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял 3 место по панировке, в этом году, ну, не занял 2 места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды Ростикс, потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. Ростикс одна из тех компаний, которая, ну, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцево», привет. Всем кайф. Это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Чикен FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: а в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Российский Олимп». Лилия. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с моей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в грейде «Б» или «А».
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витова-Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

no set be.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Команда. Большое сердце.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан у Калиста. Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Каждому подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Rostix важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Rostix. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, с ресторана Калина Мол.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, второе место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности. Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся с шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. «Ростикс» ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором «Ростикс». Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров «Ростикс». Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Настоящий слэй-вайб.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic dance.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростик все просто. Один в поле – не повар. Настоящая сила в команде, где каждый важен, где синергия и поддержка добавляют вкуса в любое задание. Мы работаем вместе, общаемся честно, выполняем обещания и, если нужно, помогаем коллегам, потому что вместе мы достигаем большего. Так что не забудьте, признавайте коллег, передавайте приветы, делитесь добрыми словами и улыбками на нашем портале chicken.fm и в телеграме chicken_fm. Кстати, ждем и ваши голосовые сообщения.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой. Они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сафиулина Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, в какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу. Для меня это небольшой шок, неожиданность. Ну, мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывела то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха — знать стандарты, следовать стандартам. Все, секретов больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые спонтанно момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое, я вас очень люблю.
0: Чикен FM. На связи с командой.
3: Здесь Чикен FM, здесь MC Дарья из ресторана «Ростикс» Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Отправить сообщение в эфир легко и просто через портал chicken.fm. Это сделал Богдан из ресторана в Новосибирске, Ростикс Пархоменко. Привет всем ребятам, кто у нас менее, хорошего настроения и будьте такими же классными, какие вы есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

в Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала в эфире для всей команды? Это реально. В рубрике «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал «Яврostix», открывай закрепленный пост с этой рубрикой и отправь комментарий голосовой с приветом, названием песни и исполнителем. Да, не забудь добавить свое имя и ресторан, чтобы мы знали, кому кричать «Спасибо» в эфире. Ну и все, твой музыкальный заказ уже поджаривается и скоро выйдет в эфир на самом сочном радио.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся и заранее уже готовят ее заказ.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана «Славич».
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще, расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Янки из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене. Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают из семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Ростикс.

Связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши. Пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, это Карина из ресторана «Ростикс» в Копейске, проспект Славы, 8. Карина передает привет всем коллегам. Любимые, я вас люблю. Поставьте им, пожалуйста, их любимую песню «Sigma Boy». Карина, заказать песню любимую всегда можно в рубрике «Заказ принят». Она вас ждет в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: В Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Чикен FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть обычный вечер, а есть вечер с правильным саундтреком. Второй вариант нам нравится больше. Поэтому каждый день с 8 вечера и до полуночи по Москве включай Rostix Dance Club на Chicken FM. Здесь музыка, которая помогает поймать ритм, встряхнуться и добавить настроение даже самой насыщенной смене. Танцевать не обязательно, но мы понимаем, чем это может закончиться. Короче, Rostix Dance Club, включай и лови свой вечерний вайб.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Силуненко Ксения. Я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. У нас довольно-таки хорошие отношения со всей командой. Сами ребята там дружат друг с другом, общаются. И что, в принципе, неплохо, я считаю, потому что всегда на сменах они коммуницируют друг с другом, и работа проходит немного слаженно. Также культура признания у нас существует. Мы постоянно своих сотрудников признаем, карточки выдаем на собраниях, на тех же 5-минутках, что повышает их уровень вовлеченности и мотивации.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: Драйв-команда.
1: Да, и какое место?
2: Второе.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Чикен ФМ на связи с командой.
3: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение – это привет всем ресторанам Омска. Ребята, всем сочной курицы, хорошего настроения. Да, признавайте друг друга, делитесь улыбчивым настроем. Пишите sibur.media.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: 5'9", brown eyes.
1: Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken

0: Связи с командой.
1: Chicken FM слушают в разных городах и странах. На сей раз сообщение из Беларуси, из ресторана KFC «Центральный» в Барановичах. Павел, Хохлов и Полина поздравляют любимого дорогого директора Маргариту Владимировну Снацкую с днем рождения. Поздравления от всего коллектива. Маргарите Владимировне желаем

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: FM.
1: Когда у тебя большое сердце, тебе хочется делиться улыбкой, кофе, да хоть последним кусочком твистера. В Ростикс мы не просто работаем, мы заботимся друг о друге, проявляем эмпатию и доверие, помогаем, когда нужно, и радуемся вместе, когда это получилось. Потому что добро — это как хрустящая корочка. Чем больше делишься, тем вкуснее. Так что давайте признавать друг друга, тех, кто делает этот мир лучше. Оставляйте признания, передавайте приветы, делитесь теплом на нашем портале chicken.fm или отправляй голосовые через